Несотворимо, единосущно, Отцу и Святому Духу.

0: Отец, Господи, благодарствуем мы за последовательное крещение. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, я поняла, тронула вместе грешного, но вообще тебя быть святым Твоих сподобился. Благодарю Тебя, ко мне недостойного причастить себя, причистить Твоих небесных здоров, сподобился. Но, Владыка, человеку любче нас ради умер, жив, воскресы. И дарова верно страшное, сей же отверящее таинство, во благодение сочини души телес наши, дашь быть и сим, мне выяснение души же и тела, во отгнание всякого субъективного пресвящения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непоступную любовь не лицемерного исполнения премудрости в соблюдении заповедей Твои, приложение божественной Твоя благодати, Твоего царствия и присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю, всегда и никому себе живу на Тебе, нашему владыцу, благодетелю. И так и всего життя, и шед, а надежда живота вечного, Христос сущностью на покой, и держа празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость, зрящая Твоего лица доброту неизреченную, Ты выси истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Божий наш, и Тебя поется от первого веки, аминь. Владыка Христе Божий, Церковь, свидетель всех, благодарю Тебя всех, ежемися подоблаги, и о причащении, причистив, и животворящих Твоих таинств. Молю, убудь тебя блажен, человеку любящее, сохрани меня покровом Твоим, и все непреклонны Твои дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойного причащаться со святым Твоим, во оставлении грехов и жизнь вечную, Ты выси, хлеб животный, источник святыни, подать благи, и Тебе слово высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волей, овцы, и упаление достойное, да не плиши мне судить мой. Паче же пройди во уду моя, во вся состава утробы в сердце, попыли терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состава утверди скусми в купе, чувств, освети простую петерицу, всего мест пригвозди страху твоему, приступ покрой, соблюди же, сохрани меня, всех делай слова души тяного, очисти и умы, и укреси меня, удобри в разуме, и просвети меня, покажи меня, твои селения, единого духа, никто в исцелении греха, да яко входом причащения, яко огня, мини бежится, задей всякая страсть, молитвенники Тебе, принувшегося святые, че на начале же бесплотные, предтечу Твоего мудрая апостола, к землю Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой и Сыном Спеца, садила Твоего служителя, Ты бы иси освящение и едино нашу блажую душу светлость, и Тебе липоподобное ко Богу и Владыце, слава всего салам на всех день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мир в живот вечный, крутое, честное восстановление грехов. Будешь мне благодарение сей в радость, здравие, веселье, в страшной же в Твое пришествие, Твое с подобиями грешных достать, одесную славу Твою и я, молитвами причистая Твоя Матери всех святых. Пресвятая Владычица, Богородица, свети помраченной моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господь, убил меня, если недостойного причастника, быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего. Но родше истинный свет, просвети меня умные очи сердца. Я же источник бессмертия, родше оживот имя умерщвленного грехом. Я же милость Бога Бога, люба благоутробная Мать, помилуй меня и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих. Исподоби меня до последнего издыхания, неосужденное принимать и причистить Твое освящение во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии и славите Тебя во сине живота моего. Яко благословенное преброславленное все веки, аминь. Ныне отпущаешь работу Твою, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видя с того, чему и спасение Твое, еже и сии угодно по лицам всех людей, свет в откровении языков, и став людей Твоих Израиля, святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, и чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, прости истили, немощи наши, мне Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам дней, все остальное долго наше, яко же и милосердным должником нашим. И не веди нас в искушение, но и

0: Аминь. Благослови их, яко же светлость огня воссиявшего благодать вселенной просвети. Не серебролюбие мира, вес сокровища снискавы, суда на смирном мудре показаю, на твоим основе сына наказуя. Отче Иоанне, за ту и саму листову Христа Бога, спаси все душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес прелость и божественную благодать, под твоими устами вся учившая поклоняйся в Троице единому Богу. Иоанне, за ту и все блажение преподобие достойных палим тебя, и себе наставник, как божественно являя, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Предстательство христиан, не постыдное, охладаться в такую церковь непреложное, не призыгрешник молений глаз и на предворе, как благая на помощь на сверно зывущих тебе ускорить на молитву и пущийся на умоление, предстательствующий пресно Богородице, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейший, первый, славнейший, без сомнения, Серафим, без исцеления, Бога Словорочию, сущего, Богородицу, то величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Я не знаю.

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, утешителю души истинной, живи здесь, сейся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, селися, но и очистенной от всякие скверны, спаси, блажи души наши. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети цели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно веки веков. Аминь. Отче наше же, и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же и мы оставим должников нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно веки веков. Аминь. Придите, поклонись Цареве нашему Богу. Придите, поклонись и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонись и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, души молитву мою, не в устах листивых, от лица Твоего судьба моя, и заведет очи мои, да видит правоты. Искусился сердце мое, посетил все ночью, искусил мессии, не обрекся во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои, дел человеческий, за словеса у стен Твоих, аз сохрани путежест таки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои, аз возвах, яко услышал мессии. Боже, преклоню к Твоей мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоей, спасая, уповающий на Тебя, обратившийся десница Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крыла Твоя покрыши меня. От лица нечестивых, от страшных меня врази мою душу мою, одержаши туксу и затвориши уста и глаголши гордыню. Изгоняющий меня ныне обы души меня, очи мои свои возложиши, уклоните на землю. Объяши меня, яко лев готов на лов, и яко скимен, обитая в тайных. Воскресни, Господи, притвори и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоей, от враг руки Твоей, Господи. От малых от земли раздели я животе их, и сокровенно Твоих исполнися чревы их. Насытишься сынов и оставишь останки младенцем своим, а же правду явлюсь лицу Твоему. Насыщися в них, да явите меня славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя повода не постажусь вовек. Ниже да посмеют меся вразимые, ибо все терпящие Тебя не постарятся, да постарятся беззаконущего отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, истязян Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть Бог, спас мой. И Тебе терпи весь день, помяни щедроты Твои, Господи, милости Твои, яко от века суть. Грех юности моей и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, всего ради законоположит согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кротким путем своим. Все пути Господней милости, истинно взыскающим завета Его и сведения Его ради имя Твоего, Господи, очисти грех мой, нового есть. То есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути его же с боли, душа его во благих удворится, и семя его наследят землю. Держава Господь, боящийся его, и завет его явит им. Отче мой, вынука Господа, готовь стороны на сети, нози мои, призри на мя и помилуй мя, як единород и нищий смаз. Скорби сердца моего умножься от нуж моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, оставив все грехи мои. Моя вишь, враги моя, и як умножься ненавидением, неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не послужусь, яко повах на Тя, не злобиви, прави, прилепляху се мне, яко потерпя Тя, Господи, избави, Боже, Израиль, от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, во множество щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, от греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мной есть выину. Тебе единому согреших и лукаво пред Тобой сотвори, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти. Все бы беззаконие зачат, есть мне в грязи родиме, мать моя. Все бы истину взлюбилась, и безвестные тайны премудрости Твои явил мне и сим. Окропиши меня и сопами, очишишься мышами, и паче снегу уберюся. Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лица Твои от грех моих. И вся беззаконие моя чисти, сердце чистое, сочиждение Божий дух прав обнови в утробе моей. Не отвержь меня от лица Твоего Духа, Твоего святого не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычный, утверди меня, научу беззаконным путем Твоим. И нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Божие спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни, моя дверь заши устам, возвесят хвалу Твою. и окаще бы восхотелся жертвы, дабы куба всесожжения не благоволишен. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушен, и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да сидишь до стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды. Возношение все зажигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сия твари содетелю времена и лето, своей власти положивой, благослови венец лета благости Твоей, Господи, сохраняй в мире людей, град Твоей, молитвы Богородицы, спасены. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Терпение слов было сие, ревновал и братцем преподобнее его, в страстях Йосиф в искушениях и бесплотной жительству сытели сии. Симоне, Отче наш, молихайся Тобо, Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая нам Божьего, да Тебе молимся, молись, Владычица, святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь дни. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасайте. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Претецем вернее к многоцелебному образу заступницы нашей Богородицы Марии, припадающей к нему с любовью и сердцем. О сипетая Мать, призри Твоим благосердие на ныне достойное, яви нам Твоя милость и щедроты, болезнях исцеления, скорбих утешения. Беда скоро помощь нам даруйся, ны спаси на Тя уповающе дозовем Ти, радуйся, Дева христиан, заступление. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый славим Христе Божием, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее же, праведное, любя, грешное, милуя же, вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши час сей молитвы, исправи живот наш заповедь Твоим, души наши святые телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, злой болезни, гради нас святыми Твоим ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем в соединении веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослов, родшую сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшего Владыка благослови.
1: Молитвы святого Владыка нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, соединение народной Иисусе Христе и Святой Души, едино Божество, едино сила, помилуй грешного, имя же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенное и сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою и внуши глаголы уст моих, яко чужди восташи на меня, крепцы изыскаши душу мою. И не приложишь Бога пред собой, сего Бог помогает мне, Господь, заступни души моей. Отврати зла и врагов моим, и истину Твою потреби их, волю божу у Тебя, исповемся имени Твоему. Господи, яко благо, яко от всякой печали, избавил меня и сии, на враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри, моление моего в анмиме, услыши меня во скорбе, печалью моей, смету все глаза, вражая служение грешничам, яко уклонишь на меня беззаконие в огне, вражда в окуме сердце мое, смытейся во мне, ибо есть смерти напади на меня. Страх и трепет приди на меня, и покримите мои рех, кто да смекрили, как голубини, и полищу, и почею, все удались, и бегай, удалися пустыни, чаю Бога, спасающего меня от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко вели их беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обоит, и по стенам его беззаконие труд их посреди его, и неправда, и не осходя, от стон его лих вылезь. Яко аще бы враг поносил меня и претерпел бы кубом, и аще бы ненавидя меня на меня обезречивал, укрыл бы себя от него, он ты же человек равнодушный, владыка мой, знамя мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен, дому Божию ходихом единомышлением, да приезд же смерть на ням, и да снит вас живи, яко лукавство жилищих их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услышим я вечер и за утро и полудни повеем, и возвещу, и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко во мной зебяху со мной услышит Бог и смирит я. Сы и прежде век. Есть бы им изменение, яко не убоящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближишься сердца Его, умекнувши со веса и паче, или это суть стрелы. Возверзи на Господа и печаль твою, и то тебя припитает, не даст век малый праведнику. Ты же, Боже, низведший их воздуни не с истрением, мужа и крови, и листине приблавя дней своих. Аз же, Господи, уповаю на тебя. Живые помощи вышника в крови Бога небесного во дворице, речет Господи вин. Заступник мой, если прибежище мое, Бог мой, уповаю на него. Я готовюсь боять от сети ловчие, ослови семи тежма плечма своим осенитя, и под крыле его надеешься оружием обытия истины его. Не убоишься от страха ночного отстрела, летящего дня, от вещи во тьме приходящего, срящий веса полуденного. Подет от стороны твоя тысяча и тьма, одесную тебе, к тебе же не приближишь собачья, чем и твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь им. Яко ты, Господи, упование мое, вышника положился, прибежище твое, не приедет к тебе зло, и рано не приближится лиси твоему. Яко ангела своими заповесит тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь, и на камень ногу твою на спиды Василиска наступишь им, и побережь и льва и змея, яко на мя уповая избавлю, и покрию, яко позна имя мое, возовет ко мне и услыши его. С ним есть скорби из моего, и прославлю его долготою дни, исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и к веку. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сия твори Содетелю времена и лето во своей власти положи, и благослови венец лет и благости Твоей, Господи, сохраняя в мире люди, и град Твоей молитвами Богородицы, спаси им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Похвалами венчаем Владычица Богородицы, венценосный и черниговский образ Твой от небожие явления чудо в России и Гефсимании. Благослови венец лет и благости Своей Господи и ныне. Молим Тебя, прилежные ко все царицы, благословеньми венчая поющих Тя, и ныне и присно и к веков. Аминь. Яко не имам дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже от Тебя родшегося моли, Богородица Дева. Много поможет моление матерника, благосердия владыки, не презли грешной мольбы все чистые, яко милостив есть и спасти моги им, и же страдать о нас изволивы. Скоро да предварят нынче труды Твои, Господи, яко в нищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради мне Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, им не ради Твоего. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети исцеление мочи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вышний живы, Христе, Царю всех видимых и невидимых, творчий изождителю, и же дни и ночи, времена и лето сотворивы. Благослови ныне венец лето, соблюди и сохрани в мире град и люди Твоя многомилостиве. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божием, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любя, грешное, милуй же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наш час и молитвы, исправи живот наш, заповедь Твоим, души наши святим, телеса очисти, помышления, исправи мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоим ангелом, ополчением, соблюдаем и наставлением, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенной все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Честнейшую, херовим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослав, родшую, сущую Богородицу, тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Славитесь, честь Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже Господи, силы все твари, содетелю же за милосердие, беспрекладные милости Твоей, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его крестом, рукописание грех наших, растерзавы, победивы, тем начало власти тьмы, сам, Владыка, человеколюбчий, прими нас, грешные, благодарственные, сияя молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, совеса или помышления, лукавствия, но любовью Твою уязви души наша, да к Тебе всегда взирающий, еже Тебе и света наставляемый, Тебе неприступный, пресносущный, козрящий света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, Всесвятым и Благим, оживляющим Твоим Духом,

отче, сами себе

сиди себе воспитан, и в ниде повыше своему в день субботний сонмище, и восстачести, и давши ему книгу Исаии пророка, и разгнув книгу, обрети место, где живе написано, Дух Господи на мне, Его же ради помазания, благовестите нищим, послание, исцелите сокрушение сердца, проповедуйте плененным отпущение, и слепым прозрение, отпустите сокрушение во отраду, проповедуйте лето Господне приятно, и согнув книгу, отдав слузе, сиди, и всем сонмище очи, век узрящено, и начат глагола тягни, яко вниз, сбысьте писание сие во уши ваши, и все свидетельства упоему, и дивлякуся, о славе сей благодати, исходящих из уст Его. Во время полно, в ней Иисус весь некою, жена же некою именем Марта, прият его в дом свой, и сестра его нарицаемая Мария, я же и сердце Господа Иисуса, услышавши слово его, Марта же молвища о моей службе, ставши горячи, Господи, не грешивши ли яко сестра моя едиными оставя служите, рацы оба видом не поможет. Отвечав же Иисус речением, Марфа, Марфа, ты чешешься и молвишь о Боге, едино же есть на потребу, Мария же благое счастье избран, я же не отымется от нее, бы же их да глаголше сиять,

Господи Боже наш, Боже сил, Боже спасение нашего, прежде милости на время разбитку я. Услыши, помилуй нас, все бограни хотелось поучиться на святую Русь, чаще разделите и погубите един народ тебя. Восстание Божий, помощь людям Твоим, и подашь нам сии Твою, Твоей победу, верным чадом Твоим, в единстве, Русь и Церкви Родовичем. Воспиши свой, духи братолюбия, укрепи и ответы спать. Запрети раздирающим в омрачении умом, в значении сердец, принцу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замысл их не спровергни. Благодати Твоей, власти придержащая, ко всякому благу настроение и мудрость обогати. Воины вся защитники, отец нашего, запуска их впереди, крепость духа им не спасли, а смерть врагам и пленение все про них. Истинная кровь, и узнание сущее в доме беги, алчащие напитай, недумающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подарки. Всем же роди сия убиенно, от ран и болезни скончавшимся, прощение грехов дару, блаженное покаяние сотвори. Исполнилась же в тебе, на грехе любви, восстали паки во всех странах, святые Руси, мир единомыслие, друг от друга любого гори, люди твои, как это единими усты, единым сердцем, исповедуйся тебе, единому Богу просьбе с вами. Ты бы со ступлением по вере, спасение побавишь темнотя,

участок, и не только

хотя есть и человечье тело ладычнее, страхом приступи, да не пыли, что огонь бы есть. Божественно же пей, игрой к общению, перепримились, и тебя печали, шантаж, дерзает, и сыны брашни ешь. Прежде причастие страшное, жертва животворящего тела, ладычнее сим, помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисус Христе, Божий наш источник жизни, бессмертие, все твари, видимые и невидимые, содетелю. Безначально гаса со бесносущной цене, если безначально при многие ради благости, последние дни плоти, волки, все распнысь, погребуйся. За ныне благодарные злонравные твоей крови обновивали, раслевшие греховное естество наше, сам бессмертный царем. Прими мое грешное покаяние, преклонюка твоим мнею, слыши глаголы мои, согреши, Бог Господи, согреши на небо пред тобою. И не есть достоин возрети на высоту славу твою, я прогневу твою благость. Твоя заповеди приступив, и не послушав твои повеления, но ты, Господи, не злобивший. Долготерпелив же и многомилостив, не предлась имя погибнуть, и с беззаконием моими, моего всячески ожидая прощения, ты пригласи. Человека любчи пророком к твоим хотея, я к хотениям не хочу смерти грешника, но я же обратись и живу быть ему. Не хочешь, владыка, создание твою руку погубить, и не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь всем спастися. И в разум истинно прийти, тем же осаще недостоин есть небесе и земле, и сей привременной жизни, и всего себе по вину греху. И совсем по работе вы твой оскорнив образ на творение, и создание твое бы вне чаевое своего спасения окаянный. На твое же безмерное благоутробие дерзай, при каждой прими, убы меня, человека любчий, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря. И яко блудного и восьмимое тяжкое бремя грехов, грязь, земля и мир, и немощи человеческие исцеляют, труждающиеся обремененные. К себе призываю покаяние пришедшее, призвайте праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти твоими, когда чистым сведением совести моей святыни твоей часть приемли, соединюсь этому телу твоему и крови, и имею тебя во мне живущее, приводишь с отцем и святым твоим духом. Ей, Господи Иисус Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие при чистых и ждворящих тайн твоих, не же да немощен будут души же и телом, от еже недостойней, тем причащайся, дашь мне даже до конечного издыхания, не осужденно воспринимать часть святынь твоих. Духа святого общения в напути и живота вечного и благоприятен ответ на страшное судище твоим, я когда я со всеми избранными твоим ученик буду недленный твой благ, ежу готовы и все любящих тебя. Господи, ниже препрославленный себя веки, аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есть достоин, ниже доволен до подкровнейших храма души моей, за неже весь пусть и балзи есть. И не имаше во мне место достойный, ниже главу поклоните, но яко со высоты нас ради смирился себе. Смирись я ныне смирению моему, яко же восприялась и вертеби, и вес, и бессовестно возвещи сицы, восприми вес, и бессовестной моей души. И воскорненное мое тело в нити, яко же не удостоилось, и в нити сочерять за грешники дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом. Смиренная моя душа, и прокаженная, и грешная, яко же не отринулась, и мне, подобную мне блудницу, и грешную пришедшую, и прикоснувшись тебе сицу, милосердие себя мне грешным, приходящим, прикасающимся. И я же не внушался из скверных ей уст, и нечистых, и целующих тебя, ниже моих внушайся скверных вон и уст, и нечистых, ниже мерзких моих, и нечистых устен, скверного и нечистейшего моего языка. Ну да будет мне угрыбить святого твоего тела, честная твоя кровь в освящении и просвещении, и здравие и смирение моей души и тела в облегчении, тяжести многие мои согрешения, соблюдения всякого дьявольского действия, в отгнании и возбрание злага моего и лукавого обычая, в омершлении страстей, снабдения заповедей твоих, приложение божественной твоей благодати и твоего царства и присвоения, небо, яко презирая, прихожу к тебе, Христе Боже, но яко дерзай на незареченную твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение твоего, от мысли на ковулка зверловлен буду, тем же молюсь о тебе, яко един сый свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробу, всего мя обнови в крене страх твоего в ресе моих, и освящение твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощника заступника кормя, имея живот мой сподобляя. Я и тесную тебе предстояние со святыми твоими молитвами, молениями причистой твоей матери, невещественные твои служители и причистых сил, всех святых от века тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый, нетленный Господи, за незреченную милость человеколюбие наше, все восприемные смешения чистых и детственных кровей, паче естества роши, тебя бы Духа Божественного нашествия и благоволения, Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией мире и сила, твоим восприятием ожидающие спасительное страдание, восприемый крест, гвозди, копье, смерть, умертвие моя душа тленная, страсти телесные, погребение твоим одобрение царствие, погребимое благими помыслами, лукавое советование, лукавствие, духи разорим, тридневно твоим и живоносным воскресением, вашего праотца, восставим грехом пополшегося образом, мне сопокаяние предлагаем, преславно твое вознесение, благское Божие восприятие, съедисным отца сиденья почты, с подобием причастия святых твоих тайн, десную часть спасаемых получите. Снитим утешствие твоего духа сосуда, честные, священные твои ученики, соделывай приятели, чем менее покажи такое пришествие.
Хотя паки прийти, судите селение, правду и благоволи мне встретить оно облаце судью и создателя моего и со всеми святыми твоими, да бесконечно славословлю, и воспевайте с обезначенным твоим отцем и пресвятым и благим, что речь твоим духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Яко на страшное твоим и нелицеприемнем предстоит судилище Христе Божие, осуждение подъемле, и слово творя содеянных мною злых сица дней прежде, даже не прийти в дневе осуждения моего. У святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшным святым ангелом Твоим преклонен от своей совести, приношу лукаво мое беззаконное одеяние, являясь я, и обличая, вишь, Господи, смирение мое, оставив все грехи мои, вишь, яко умножься, хвачи власть главы моей, беззаконие мое, оба не содея злоки и грех не сотворив, кое зло не возобразив в души моей, ужибу и делай, содея блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех, неподобный, пьянство, гортонобесие, объединение, ненависть, зависть, серебролюбие, любостяжение, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправда, злобоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий ут, оскверних, раслих, непотребен, сотвори, делать или щебы всяческие, дьяволи, и вем, Господи, как беззаконие мое, призадуши главу мою, но безмерно есть множество щедро Твоих и милость незаречена, не злобивая Твоей благости, и несть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудно царю и незлобию, Господи, удиви, и на мне грешней милости Твоей покажи благости Твоей силу, и еве гребусь благоудробного милосердия Твоего, и обращающийся прими меня грешного, прими меня, яко же приял если блудного разбойника блудницу, прими меня при безмерне, и словом и делом, похотью бессмертную, и помышление бессовестное согрешившее Тебе, як же выйди на десятый час пришедших, приял если и ничтоже достойно соделавших, так и прими мне грешного, много Бог согрешения сохранився, и опечали Духа Твоего Святаго, и огорчи человеколюбную утробу Твою делом и словом и помышлением в ночи и в дни, явление же, явление воли, же, неволю, и вем, яко приставшие грехи мои предо мной таковые, яковы, же мною содержащиеся и стяжайшие слова со мной, и же разумом непрощенно согреши, но, Господи, Господи, да не праведным судом Твоим, ниже яростью Твоей причишие, мяг ниже гневом Твоим, накажешь мне помимо меня, Господи, яко не только мой немощен есть, но и Твое есть создание, Ты, Бог, Господи, утвердил и на мне страх Твой, а же лукавое пред Тобой сотвори Тебе, оба единому согрешив, но молю Тебя, не в ниде в суд с рабом Твоим, аще по беззаконию нас реши, Господи, Господи, кто послает, а сбо есть пучина греха, и не есть достоин, же довольно возреть, и видите на высоту небесную от множества грехов моих, и же не числа всякое возлодеяние, и коварство, и хищрение сатанино, растление, истецание, рукоблудие, дотрастление, злопомнение, советование ко греху, скоктание, иные томочисленные страсти, не скудешь от меня, киими бо не растлеся грехами, киими не снижахся злыми, вся грех содею, всякую нечистоту вложих, в душу мою непотребен бы к тебе, Богу моему и человеком, кто восстает меня в ситцевое злая, и далеко падшего согрешения, Господи, Боже мой, на Тебя уповахте, аще побеждать человеколюбие Твое множество беззаконие, будем и спасители, и пощедротам Твоим, и милостям Твоим ослаби, остави, прости мне вся, и лико Ти согрешенных, яко многих зол исполнись, и душа моя, и есть во мне спасение, надежды, помилуй меня, Боже, повелись, и милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не отсуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол, и люда восприятие, спаси меня ради милости Твоей, да и где же множится грех, призабил и благодать Твоя, и восхвалю, и прославлю Тебя всегда. Сядь не живота моего, Ты бы и Бог, кающийся и спас согрешающих, Тебе славу усылаем. С обезначальным Твоим отцем, пресвятым и благим, и жетворящим Твоим духом, ныне, присно, веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, един, имея власть человеком, оставляйте грехи, яко благо человека любит, презрим моя вся ведение, неведение и прегрешение, сподобие не суждено, причаститесь божественных и пресланных и причистых, и же творящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не приложение греховного, очищение, освящение, прочение будущего живота и царствия, стену и помощи возражений, сопротивных в истреблении, многим мои согрешения, Ты бы и Бог, милости и щедрот, и человеколюбие Тебе славу, славим с Отцем и Святым Духом, ныне пресно, веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойный, причащий Ты, причисток от Твоего тела, и честное Твоей крови, повеян есть и суд, и себе и ямы пью. Не рассуждай тело крови Тебе, Христа, и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе, рекшему. Еды мою плоть и пей, мою кровь во мне пребывает, яст в нем. Умилосердись, оба Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мною. По милости Твоей, да будет мне святая сия во исцеление, очищение и просвещение, сохранение, спасение и посвящение души и тела. В отгнании всякого мечтания, лукавого деяния, действия дьявольского мысления,
Увери всех моих действий, богов, в дерзновении, любовь, вяжу к Тебе, в исправлении жития и утверждении, возвращении добродетелей и совершенства, во исполнении заповеди Духа Святого общения на пути живота вечного, в ответ благоприятен на строчное судище Твое, не в суд или в осуждение. От скверных устей, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моления Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенный глагол, у Тебя же хочу. Христе мой, паче же, и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согрешу паче блудницы, я же увидя, где обитаешь, и мир купи уже, приди, дерзнуться помазать им. Твои нозе, Бога моего, владыки, и Христа моего, я же он, не отринулся, пришедший от сердца, ниже меня внушайся. Слове Твое же мне подашь нозе, и держать и славу эти струями, слезными, яком многоценным миром, сия дерзнуться помазать им. А моими слезами, моими очистями, ими слове остави прегрешение мое. И прощениями подашь весь зол множество, весь из трубы моя язва изриша моя, но и веру весь и призволение изриша и вздыхание, слышание таится Тебя, Боже мой. Но творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капля честнякая, не соделаны мои вести, очи Твоих, гнезде же Твои, и еще не содеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой, лихо грехи все оставим им. Боже, всячески да чистым сердцем притрепетных мыслей, душе совершенную, нескверных Твоих причащуся. И пресвятых тайн ими же оживляется, обожается всякий дай же бей чистым сердцем, Ты порекла сила ты кому, всякий дым мою плоть и пей, мою кровь во мне, оба сей пребывает, мне же я съесть. Истинно слово всяко, ладыки, Богу моего, божественное, попрещайся, боготворящее слово, благодати, не оба есть един, но с Тобой, Христе моим, светом трисолнечным просвещающим мир. Да оба не един, пребуду, кроме Тебя, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Всего ради Тебя, призывых, якоже зрище со слезами души, сокрушенное избавление мое прегрешение, прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств, причастить не осужденный, да прибудешь, якоже реклась им. Со мной трека я, но да не кроме, кроме я бред мя, Твоя благодать, все прелестных восхитить мя, стивни и престив, отведет благодарящий Твоих словес. Сигур ради к Тебе припаду, и Тебе превобью, и як же блудного приел, и сию блудницу, пришедшую, так и прими имя блудного, и скверного, и щедрой душе, скрушенную ныне, Бог Тебе приходя. Вем спаси, яко и ныне, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея. Деяния аз же содея, но сие паки вем, яко не величество прегрешения, не грехов множество превосходит Бога моего, много долготерпения, и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающийся и чистейший, святейший света, творишь и причастники, общники божества Твоего соделывая независимо, и странные ангелам и человеческим мыслям беседующим, много ждя к же другом Твоим истинам, все дерзнутся подворят мне, все оперяют мне Христе мой, иди за Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся пупе и трепещем, а в небе причащающейся трава сыя, и странно чудо орошая мне опальный, як же упокопина древле неопальный горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарным утесы моей души и тела моего поклоняйся, величая слова служу Тебя, Боже мой, яко благословенно сущее ныне же и во веки. Боже, слабя остави, прости мне согрешение мои, ликоти согреши хаще, словом, аще делом, аще помышлением, волю или неволею, разумом или неразумием, всеми прости, яко благо человека любишь, и молитвами причисляй Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил, всех святых от века Тебе благоугодивших и несужденно благоволим. Приятие мне святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души жи, тела, и в очищение лукавых моих помышлений, яко Твои царство и силы, слава Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Есть довольно, Дыка Господи, давнейший под кровь души моей, и одно пониже хочешь, Ты, яко человека любишь жить во мне, дерзая, приступай, вы, повелеваешь, да отверзуй дверь, я же Ты един. Создал и в недише со человеколюбием, яко же и сей в недише, и просвещаешь помраченный мой помысл. Веру яко сие сотвориши небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе, отогнал и сие ниже мытаря, отверлась и покаявшийся ниже разбойника, опознавши царство Твое, отгнал и сие ниже гонителя, покаявшийся, оставил и сие жебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твое друга учинила все единство и благослови навсегда на ней бесконечные веки. Аминь. Господи Иисус Христе, Боже мой, на слабе остави, очисти, прости мне грешному и непотребному и достойному рабу Твоему, прегрешение, согрешение, грехопадение мое. И ликоти от юности моя, даже до настоящего дня, часто грешах, аще в разуме или в разуме, аще слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях всех моих чувствах, и молитвам бессеменно роща Тебя пречистые, преснодевы Марии, Матери Твоя, единой непостыдной надежды и предстательства, и спасения моего сподобия, меня несужденно причастить все пречистые бессмертных и штворящих, и страшных Твоих тайн восставления грехов в жизнь вечную, восставление, освящение и просвещение крепости, исцеление здравия души и тела, и потребление, все совершенное погубление лукавых моих помыслов, и помышления, предприятий, ночных мечтаний, темных лукавых, духов, яко Твои царства, силы, славы, честь, поклонения с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
При дверьми храма Твоего представил люд и помышления, не отступая, но Ты, Христе Божьем, и три оправдивых, и на ней помиловая, и разбойнику рай дверди. Отверзи, отверзи, мои утробы, человеколюбие Твоего, прими имя, приходящий, прикасающийся Тебе, яко блудницу, яко кровоточивого края ризы, Твоя коснувшись утро исцеления, при этого уже причастие Твоей ноги, державший разрешение грехов, понеси. Аминь.

0: милами, дашь мне умиление, сокрушение сердца моим и смирение мыслям моих, и воззвание пленения по мышлениях моих, исподобь меня до последнего издыхания, сужденных в Римаде, причистых тайн освящения, во исцеление души жи тела, подашь мне слезы покаяния, исповедание воешь и петь и славить тебя вся тяжелота моего века, благословенный и преславный все веки. Аминь. Ныне отпущающая работа Твоего и Владыка Боголову Твоему с миром, яко видишь мы учим и спасение Твоему. Я же и выдал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посетители, исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устой, як же светлость огня воссияши, благодать вселенную, просветение, серебролюбие, миру и сокровищ низка. Высоту нам смиренно мудрее, показано Твоими словесами, газою очи, а не за то усти моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелости, божественную благодать и Твоими устами, вся учиши, поклоняйся в Троице единому Богу. И а не за то усти все блажения преподобнее, достойно хвалим Тебя, если бы наставник, яко божественно являя. И ныне присно веки веков, аминь, представительство христиан непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презрит грешным моление гласы. Но при дворе, яко на благая на помощь нас, верно зовущих Тебя, скорее на молитву и почистину моление престарествующих, присно Богородице чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Бога Слово родшую, сущую Богородицу величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божий, прованием наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

на всякие скверны, спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не види нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господне, сердце мое плотное возрадовастося о Бозе живи. Ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой. Блаженни живущие в дому Твоем веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную, вместо еже положи. Ибо благословение даст закона, полагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже, Яков, защитничи наш. Видишь, Божие, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день единого дворе Твоих паще тысяч. Изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими вселения грешничих. Яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих в незлобе. Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою, возвратилась и плены Акаль, оставила и себе беззаконие людей Твоих, покрыла и все грехи их, укротила и весь гнев Твой, возвратился и си от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневающаяся наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты ображься, оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. И яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобное свое, на обращающее сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю.

0: нашу. Милость и истина, святость и вся правда и мир, облабызаста вся истина от земли воссея, и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним предвидит и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий у Бог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благо, кроток и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего в день скорби моя, воззвав к Тебе, яко услышал меня и сии. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и приидут, и поклонятся Ты Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты, и творяй чудеса Ты, если Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боясь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на меня, и сон державную, взыскаша душу мою, не предложишь от Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамения во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил меня и си. Сотвори со мною знамения во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил меня и си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Похвалами венчаем Владычице Богородице, венценосный черниговский образ Твой, от Негоже явлением чуда в росисте Гефсимании. Благослови венец лета благости Своей, Господь, и ныне молим Тися прилежно, яко все царицы, благословение венчай поющих Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, терпение стол был еси, ревновал и праотцем преподобне Иову во страстях Иосифа, во искушениях и бесплотных жительству сы в телеси Симеоне Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим и ныне и пресвятого веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы распятия, претерпев благие, испровергий смертью смерти воскресения, явли яко Бог, не презри яко создал, и се рукою Твою яви человека, любя Твоя милостиве, прими росшую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззакония наши, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Притецем вернее к многоцелебному образу заступницы нашей Богородицы Марии, припадающей к нему с любовью си сердцем, о все святая Мати, призри Твоим благосердием на ныне достойное, и яви нам Твоя милость и щедроты в болезнях исцеления, в скорбях утешения, в бедах скорую помощь нам даруй и всяны спаси, на Тя уповающая дозовем Ти, радуйся, Дева христиан, заступление. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемый, и славимый Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милый, уже вся за веко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемые и наставляемые достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя слава, яко благослови на сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую, без сравнения, серафим, без исления, богослово росшую, сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благословим. Аминь, Владыко, Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпеливый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас в он же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилась, и вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас, грешных и недостойных раб Твоих, согреши хамбо и беззаконного хамунесь мы достойны возвести очиса наши, и воззрети на высоту небесную, за не остави хам путь правды Твоя, и ходи хам в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да ветхого человека, отложивший человека, в нового облицемся и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так вот Твоим последующим повелением вечный покой достигнем. И еже есть всех веселящихся жилище Ты будет, еси воистину истинное веселье и радость, любящих Тебя, Христе Боже, наши Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Жетворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, создание пресвятого веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело во исповедании, и в белелепоту облеклося, и сего деяся светом, яко визу, и простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспрения своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверде, и не преклониться в век века. Бездны, яко риза одеяния, на горах станут воды от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы, нисходят поля, вместо еже основал еси им, приел положил еси, и гожи не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут, а нагрев жажду свою, на тых птицы небесные привитают, от среды камень отдадят глаз, напояя гор от превыспренних своих, от плода дел Твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли и вино, веселит сердце человека, умастите лице елеем, и хлеб сердце человеку укрепит, насытятся дыва польская, кедры, ливанские, их же если насадил, там птицы его гнездятся, и родивое жилище предводительствует ими. Горы высокие елеем, камень прибежище зайцем сотворил, есть луну во времена солнца, позна запад свой, положил есть седьмой быст ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не ракающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Восся солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля, твари Твоя, сие море великое, пространное, там агадия и жене числа, животное малое с великими, там и корабли приплавают, змеи сие, его же создал, и ругатися ему, всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческое, исполнятся благости, отвращу же тебе лице возмутутся, отымеши дух их, и исчезнут их, в перст свою возвратятся, послеши духа Твоего и созиждутся, и обновишь лица земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делах Своих, презирая на землю, творяю трястися, прикасаясь горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, попою Богу моему, дон, где же есть ним. Да усладится ему беседа моя, аже возвеселюся, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже не быть им. Благослови, душе моя Господа, солнце позна запад свой, положилась тьму и бысть ночь, яко возвеличившаяся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

нашим святейшим патриархе Кирилле и о Господине нашем преосвященшем епископе Кирилле, честь мне пресвитерси во Христе диаконстве, по всем причке Юлии Господу помой.

милості Твоєї облічивши мені ніже гнівом Твоєї, накажеши мені, як острів Твоєї, узошила мені, отвердилося на мені руку Твою, несь исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, несь мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоши голову мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, восмердеши и согниши раны мои от лица безумия моего, по страдах их слепокся до конца весь день святой хожда, яко лет Твоя моя наполнишися по ругании, несь исцеление плоти моей, а злоблен бых и смирикся до зела рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое, от Тебя не утаися. Сердце мое смятеся, остави мне силу мою, святочи моею, и то и мне со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившись и сташа, и ближние мои, далече мне сташа, и нуждах усе ищущие душу мою, и ищущие злое мне богов и суетное, и льстивными с день поучах уся. Аж же, яко гук не слышит, и яко нем не отверзаю своих, и бык, яко человек не слыша, и немы, во устех своих обличения, яко на тях, Господи, уповах ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко река никогда порадует меся врази мои, и в никогда подвижайтесь нога моим на мебели речи ваша, яко асно раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое, созвещу и попекусь о гресе моем. Врази же мои животы, укрепившись об очи мне, и умножися ненавидящими бесправды, воздающими зла его с блага и оболгохами за не гонят богостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вами помощь мою, Господи, спасение моего. Рек сохраню пути мои, еже не согрешать ими языком моим. Положи густом моим, храни его, некогда восстать грешному предо мною. А не мех и смирихся, умолчах от благ и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моим разгорится огонь. Благовых языком моим скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, кое есть да разумеет, что лишайся аз. Себя не положи во си дни мои, состав мой, яко ничтоже пред тобою. Обаче всяческая суета всех человек живый, по образом ходит человек, обаче в свое мететься, сокровище стоит и не весь, кому соберет я. И ныне кто терпение мое, не Господь, не состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избавь мне поношение безумному дал мне си, а не мех и не отвезу в уст моих, яко Ты сотворил и си. Отставит меня раны Твои от крепости, бо руки Твои ас исчезов. В обречениях и беззаконии наказалуйся человека, и истаивайся, яко поучено души его, обаче в суе всяк человек, услыши молитву мою, Господи, моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельника съесть у Тебе, и пришлец, яко же все отцы мои, ослабими да почию прежде даже не ты дум, и к тому не буду. Терпя, потерпя, Господа, и внят мне, услыша молитву мою, и возведи меня от рова страсти, дрени тины, и постави на камень носи мои, исправи стопы моя, и вложи во уста мои песню, упение Богу нашему, узрят нози, боятся, уповают на Господа, блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не ставление ложное, много сотворилось, и Ты, Господи, Боже мой, чудеса Твоя, и помышлением Твоим не есть то уподобиться Тебе. Возвести их и глаголах умножися паче числа, жертвы и приношения не восхотелось, и тело же свершил меси, все сожжения и гресения взыскал иси. Тогда реакция предолго из них нижне, писано есть о мне, вы же сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Боговести к правду церкви велиться, и все усна моим не возбраню. Господи, Ты разумелась, и правду Твою не скрик сердце моим. Истину Твою, спасение Твое, рех не скрик милость Твою, истину Твою. Отцом много, Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня. Милость Твоя, истина Твоя, вынуда заступите меня. Яко одержавшими злая, им же не исчезла, постигошими беззаконие моя, и невозмогу к зрети. Умножися паче вас, головы мои, сердце мое стаймя. Боговоли, Господи, избавите меня, Господи, вы же помощи ми ван ми.
да постыдятся и посрамятся в купе ищущие душу мою изъять ее, да возвратятся спять и постыдятся хотящими злая, да примут обет тут своих глаголющими, благо же, да возрадуются и возвеселятся тебе все ищущие тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, а женящий смел Бог, Господь попечется мне, помощник мой, и заступник мой, если Ты, Боже мой, не закосни, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

уразумевая на нищий Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да уложит его на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, всего же его обратилась и в болезни его. А сред Господи, помилуй меня и исцели душу мою, яко согрешив те, врази мои решим не злое, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаш, и видите в свой Бога уже сердце его, собра беззаконие себе, и скаждаш вон и Бога уже в купе, намя шептаху всевразимое, и намя помышляху злое мне, слово законопреступное возложишь на мя, и да спей не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него жукова, еды и хлеба мое возвеличенными запинание. Ты же, Господи, помилуй меня и восстави меня, и воздами всем познак, яко восхотел месит, да, яко не возрадуется враг мой мне, меня же за незлоби приял, утвердил меня пред тобою в век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди. Им же образом желает елень на источники водны, осица желает душа моя к тебе, Боже. Ваша да, душа моя, к Богу крепкому живому, когда приду явлюся к лицу Божию. Быша слезы мои мне хлеб день и ночь, нигда глаголосися мне на всяк день, где есть Бог твой, сия поминухи излиях на мя душу мою. Яко пройду место селения дивно, даже до дому Божия, во гласе радование, исповедание шума празднующего, скую прискорбное си душе моей, скую смущающе мя, уповай на Бога, яко исповимся ему, спасение лица моего и Бог мой, ко мне самому душа моя смятися, всего ради помянух тебя от земли Иорданский, Ермонимский, от горы Малая, бездну призывает во гласе хляби твоих, вся высоты твоей, волн твоя на мне придоша. В день заповесь Господь милость свою, ночью песни год мне, молитва Богу, живота мои, парику Богу, заступник мой, сей почтоме забыл Исивскую, сетую хождовник, да скорбет враг, негда сокрушатися косте моим, по нашахами вразимые, негда глаголоте мне на всяк день, где есть Бог твой, скую прискорбную ищет душе моей, скую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповимся ему спасение лица моего, и Бог мой, суди ми Божий, рассуди прю мою от языка непреподобно, от человека неправедно льстиво избави мя, заняты си Божия крепость моя, вскую трину мыси, и вскую сетую хожду в нигда оскорбляет враг, посли свет твой, истину твою там и настависта, и ведостами в гору святую твою вселение твоя, и в ниду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою, исповемся тебе в гуслях, Боже мой, вскую прискорбная си душа моя, и вскую смещаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся ему, спасение лица.

пресно и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашим, и услышахам, и отцы наши, возвестиша нам дело, и рассаделуйся во днех и во днех древних, рука Твоя язык и потреби, насадилися, озлобились люди, изгнались я, небо мечем своим наследишь землю, и мышца их не спасе их, но десница Твоя и мышца Твоя и просвещение лица Твоего, яко благоволилось и в них, Ты си сам Царь мой, Бог мой, заповедай спасение Яковля, а Тебе, враги наши, избадим роги имя Твое, уничижим восстающие наны, не на лук мой, убавая меч мой, не спасет мне. Спас бойся нас, остужающих нами, ненавидящих нас, посрамивайся, а Бозе похвалимся весь день, и имени Твоим исповеемся вовек. Ныне же Ты, нуси, посрамивайся нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших, возвратилися нас пять перворазек наших, и ненавидящий нас, расхищах у себе, давайся нас, як овцы снеди, и во языцах рассеянныеси, отдавайся, люди Твои без сны, и небе множество восклицаний наших, положилися нас в поношении соседом нашим, подражнение и поругание сущему крест нас, положилися нас притчу во языцах покиванию губи в людях, весь день срамы предо мной есть, и студ лица моего покрымя,

Христос Твой Боже век века, жезл правости, жезл Царствия Твоего, возлюбил Иси правду и возненавидел Иси беззаконие, всего ради помазать тебя, Боже, Бог Твой, елей в радости, паче причастник Твоих, смирно из такти и кассеты из Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь тебя, черед царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах возвращенных, одеяно преспещено, слыши, чьи вечти, преклони ухо Твое, забуди люди Твоя, и дом Отца Твоего, и возживает Царь доброты Твоя, занятой есть Господь Твой, и поклонишись Ему, и чити воздары, лицу Твоему помолятся богатые людсти, вся слава черед царей внутрь, грязную золотыми одеяно преспещено, приведутся царю девы святые, искренние приведутся тебе, приведутся веселье и радование, ведутся в храм царев, место отец твоих, быша сыны твои, поставишь я князей по всей земле, помяну имя твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся тебе в век и во век века, Бог нам прибежище и сила помощник скорби, обретших на зело, всего ради, не убоимся, не досмущается земля, и прилагаются горы, сердца морская, вошумевшая, сметушися воды, их сметушися горы крепостью Его, речное устремление веселят град Божий, осветил и исцеление Своей Вышний Бог посреди Его, и не подвирится, поможет Ему Бог утро за утро, сметоши, съездится, уклонившись царствие, гади глаз Свой Вышний, подвижись земля, Господь сил с нами, заступник наш Бог Яков, придите и видите дела Божие, я же положи чудеса на земле, от емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем, упразднитесь и разумейте, Яков есть Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земле, Господь сил с нами, заступник наш Бог Яков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

нашу, Господи, мили.

сердца нашего безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш при

моя, твердыши уста моя, вознеся хвалу Твою. Господи, что се умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголю души моей, не спасение ему, Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, возносяй главу мою. Гласы мою ко Господу возвах, услыши меня от горы святые свои я, аз уснув и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь я от всем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил и вся враждующими суе, зубы грешников сокрушил иси. Господнее и спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аз уснув и спах в остах, яко Господь заступит меня. Господи, да не яростью отличишь мне, ниже гневом Твоим накажешь мне, яко стрелы Твоя узоша во мне, и утвердилась мне на мне руку Твою, не с исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, не с мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согнеша рана моя от лица безумия моего, пострадах и слегкомся до конца, весь день сетую хождах, яко лядвие моя наполнившися поруганий, и не с исцеления в плоти моей, озлоблен бых и смирився до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави меня сила моя, и свет очи мои, и то не со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближатся и сташа, и ближние мои отдалечи меня сташа, и нужда куся ищущую душу мою, и ищущие злая мне, глаголока суетная, и в силах весь день поучах уся, аже яко глуп не слышак, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слышай, и не имы в усте своих обличения, яко на тя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножатся ненавидящие мя бесправды, воздающими злая возлагая, а волгах у мя за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонни в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонни в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, в земле пустие, непроходнее, безводнее, там во святем явився Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, а имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уснам о радости восхвалит Тя уста моя, аще поминався на постели моей, на утренний поучався в Тя, яко был и си помощник мой, и в крови крылу Твою возрадуюся, припе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, и Иисус каша душу мою, внидут преисподняя земли, предадятся в руки оружия, части лицевым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянайся им, яко заградишься уста глаголища неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был и си помощник мой, и в крови крылу Твою возрадуюся, припе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни, во злах и в ночи пред Тобою,
да внидет предся молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, применен бых снисходящими в рог, бых яко человек без помощи, мертвый свободь, яко язни спящий в гробе, и же не помянулось к тому, и те от руки Твоей отреновения выжа, положишь имя в рове преисподня, в темных весенней смертней, на мне утвердился ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась на мя, удалилась знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан бых и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе русы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто в гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитвой моей притворится, скую, Господи, отринеши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть аз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирився и изнемогу, на мне придешь о гневе Твоим, устрашение Твое возбудишь имя, обышедшим, обыдошимя вода, як весь день одержавшимя в купе, удалился я от меня друга и искреннего, и знаемых моих острастей. Господи Боже, спасение моего, в дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и в Тя внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающих вся беззаконие Твоя, исцеляющих вся недуги Твоя, избавляющих от исцеления живот Твой, венчающих Тебя милостью и щедротами, исполняющих во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творяя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисеевы, сыновом Израилю хотение Своя, щедр и милости Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, не же век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, велико отстоят востоца от запад, удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедрит Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помяну, яко перст есть мы, человек, яко трава дни его, яко цвет сельный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне в сынов, хранящих заветы Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его творящие волю Его. Благословите Господа на все дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидит суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делах Твоих, творение их руку Твою поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упова. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою.
Изми мя от враг моих, Господи, Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий, настави мя на землю правую, имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой не есть. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий, настави мя на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

Господине нашим преосвященщим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве, пресвитерстве, по всем причтим людям к Господу помолимся.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земле. Покори люди нам и языки под ноги наша, избранным достояние свое доброту Якову и уже возлюби. Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Яко Царь всей земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем. Князи людские, собравшись с Богом Авраамлем, яко Божие державнее земли и зело вознесошися. Вели Господь и хвален зело во граде Бога нашего в горе святе Его, благокоренным радованием всей земли. Горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого, Бог в тяжести Его знаем есть, никогда заступает и, якоси цари и земсти, и собравшися снедошися вкупе, те, видевши тако удивившися, сметошися, подвигошися, трепет прият я тамо, болезни яко рождающая, духом больным сокрушивши корабли фарсийские, як уже слышахом тако и видихом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основая век, прияхом Божий милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются черь иудейские, суде праде Твоих, Господи, обойдите Сион и обымите Его, поведите в столпих Его, положите сердца ваши в силу Его, и разделите дома Его, яко да повесьте вроде ином, яко то есть Бог наш во век и век века, то и упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородние же и сынове человечестии, вкупе богат и убог, уста мои возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум, преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое, вскую боюсь в день люд, беззаконие пяты моя будет мя, надеюсь на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и цену избавления души своей я, и утрудися в век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, и когда увидит премудрые умирающие, вкупе безумен и несмысленно погибнут, и оставят чужди богатство свое, и гроби их жилища их вовек, и селение их в рот и рот, нарекоши имена свои на землях, и человек в чести своей неразумея приложися скотом несмысленным, и уподобися им, сей путь их соблазн, и повеси их во устях своих благоволят, яко овцы в аде положи не суть, смерть упасет я, и обладает ими правей за утро, и помощь их обветшает в аде, от славы своей изреновени быша, убачи Бог избавит душу свою из руки адовы, и когда приемлет мя, не убойся, когда разбогатеет человек, или когда умножится слава дома его, яко в нигда умрете ему, не возьмется, и же снизит с ним слава его, яко душа его в животе его благословится, исповедится тебе, и да благотвориши ему. Внидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в счастье сын не в разуме, приложись с котом несмысленным, и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

присны во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш и не примолчит. Огонь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобное Его, завещающее завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, я жертвах твоих обличу тебя, все сожжение же твое предо мною суть выну. Не приму от дома твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов, яко той твои, яко мои, суть весь зверь, звери, дюбра, в ней скоти в горах и волове. По знак сопица небесная, красота сильная со мною есть, аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение я. И да я мяса юнча или кровь козлов пью, пожри богови жертву хвалы и воздашь Всевышнему молитву твоя. И призови мя в день скорби твоя, и изму тебя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, скую ты поведаешь оправдание моя, и восприемлешь и завет усты, мой усты твоими. Ты же возненавиделась и наказание, и отверглась и словеса моя вспять, аще виделась и татья, оттеклась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал и си. Уста мои умножишь злобу, и язык твой сплетаешь лещения. Сидя на завет на брата твоего клеветал иси, и на сына матери твоя полагалась и соблазн. Сия сотворилась и умолчав, вознепщевалась и беззаконие. Яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, оба сия забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче умымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мною есть Твоину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори. Яко да оправдишься во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть мя во грехах родимя мати моя. Себо истину возлюбилась и безвестная и тайная премудрости Твоей явил мя иси. Окропишими и сопами очищуся, мышими и паче снега уберюся. Слухом моему доси радости веселье возрадуется кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне Божий Дух прав в его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Молодочным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуй за язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отверзиши уста мои, взят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хвалу, всесожжение неблаговолейши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

небесные во веки веков аминь, что хвалишься во злобе сильни беззаконие весь день, неправдую мысли язык твой, ко бритву и защену сотворил и селесть, возлюбилась и злобу паче благостыне, неправду, ниже глаголоте правду, возлюбилась и все глаголы поток и я, язык льсти, всего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых, узрят праведней и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства его, своего, и возможи суетою своею, аже яко масло плодовито в дому Божии, уповах на милость Божию век и век века. Исповемся тебе век, яко сотворил и сей, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Лечи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеши я мерзишься в беззаконии, несть творяй благое Бог с небесе, приничен сыны человеческие я. Видите, аще есть разумевая или изыская Бога, все уклонишься в купе непотребней боюша, несть творяй благое, несть да единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди мои снить хлеба, Господа не призваша, там устрашишься страха, иди же не без страх, яко Бог рассыпакуся человека угодников, постыдежися, яко Бог уничижи и...

0: На враги мои возри око мое, внуши Боже молитву мою и не презри моления моего. Возьми меня и услыши меня, во скорбях печали мою и сметокся от глаза вражия служения грешнича. Яко уклонишься на меня беззаконие, во гневе вражда ваху ми. Сердце мое сметися во мне, и боясь смерти напади на меня. Страх и трепет прииди на меня, и покрый меня тьма. И рех туда смекрилея, как голубини, и полечу, и почию. Все удалихся, бегая, во дворихся в пустыне. Чая Бога спасающего меня от малодушия и от бури. Потопи, Господи, раздели языки их. И ковидик беззаконие пререкания в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его. Беззаконие труд посреди его и неправда. И не оскудя стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил, не потерпел бы их оба. И аще бы ненавидя мя на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой. И же купно наслаждался со мною брашен. В дому Божий ходихом единомышление. Да прийдет же смерть на ней, да снидут вас живи. Яко лукавство же речащих посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыши мя. Вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою, приближающуюся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы прежде век. Не избоим изменений, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, ускорнишь завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнувши словеса их почили, это сустрелы. Возверена Господа печаль твою, то тебе припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь их сто дней застления, мужа и крови льсти не преполовя дней своих, а же, Господи, уповаю на Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

тебе же положи, и в дальше, что милостивее сотворил.

пресно и во веки веков. Аминь. Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими, попраша мя врази мои весь день, яко мнози борющая мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповав не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их назло. Вселятся и скрыют, те и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести в Тебе, положил еси слезы моя при Тобою, яко и в обетовании Твоем. Да возвратятся врази мои вспять, вонь же ащий день призову Тя. Все познах, яко Бог мой си Ты, Бозе похвалю глагол, о Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитва я же воздам, хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же приедет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесе и спаси мя, даде в поношение попирающее мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов. Поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса.

Боже, и по всей земле слава Твоя, сетью готовоша ногам моим, и слепоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошвню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстани, слава моя, восстани, псалтири и гусли, восстану рану, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языце. Яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Аще воистину, уго правду глаголите, правые судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишися грешница от ложесн, заблудиша от чрева, глаголыша лжу, ярости их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, иже не услышит глаз у обовающих, убаваем, обовается от премудра, Бог сокрушит зубы их в устьях их, чиновная львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огонь на них, и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния вашего рамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руце свое умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог, судя им на земле. Слава Отцу!

присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, от восстающих на мя, избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиши душу мою, наподоши на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох и исправих, восстани в сретении моей и вишт, и Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер, и взалчут яко пес, и обытут град, сети отвечают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь и вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой, явит мне на вразиях моих, не уби их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитничий мой, Господи, грех уст их, слово устен их, и я те да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине, в гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Яковом и концы земли, возвратятся на вечер, и взалчут яко пес, и обыдут град, ти разыдутся ясти, аще лежи не насытятся и поропщут, аз же воспою силу Твою, и возрадуюсь за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя, Боже, отринул и... Боже, отринул на еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясал еси землю, и смутил есию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавиться возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, возрадуйся и разделю секиму, и удоль жилищ размерю, мой есть Галаад, и мой есть Манасей, и Ефрем крепость главы моя, Иуда царь мой, Моав конок упования моего, на Идумею простру сапог мой, мне на племенница покоришися, кто ведет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, о Боге сотворим силу, и Той уничижит служащие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах внегда уны сердце мое. На камень вознесл Мейси, наставил Мейси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и год до дни рода и рода, прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет, так и воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дня.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинеться душа моя, от того во спасение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклонений и оплоту возреновену, убачи цену мою свящаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху, убачи Боговой повинися, душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся, о Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощи моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сонм людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Убачи суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мере лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двое сия слышав, за ней держава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся комужда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, в земли пустие непроходнее и безводнее, так у во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, усне мои похвалите Тя, так ублагословлю Тебя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от ука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тебя уста моя, аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же в суе искаша душу мою, внидут в преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится всякий иный сиим, яку заградишь исти уста глаголящих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрыми от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже изостриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, сострелять и в тайнах непорочно, внезапу состреляют его и не убоятся, утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрыти сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, и чизоши испытающие испытание, приступит человек, и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец, быше язвы их, и изнемогоши на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиши дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведник о Господе, и уповает на Него, и похвалится всеправие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

возник непрочь, я сол, я же соделаюсь, и его запиго спасу благорющий.

Просветы Свои, Бог Израилев, страстотерческий подвиг претерпевший святи, почести победы от Тебе прияша, упразднишее помышление беззаконных и восприяшем.

Dumnezeu să vă

0: суетнем помышлении жития Иисусе, лютую си пучину, во истопление впадох многое, от них же избавив, спаси мя.
1: Святые мученичи, мама, те моли Бога о нас, небеса обходя, яко изряден мученик быв,

0: всем совершенную матвигу проведай, слова мамонте от пеленте разума исполни, и добрых сладостьми благовидно украси, мученичество страстотепчися хвали.
1: Преподобнее отче Иоанне, моли Бога о нас, воссиявшему в мире иерарха мудрого царствия, сияющего велении, воспоим Христу, яко прославися во веки.
0: Преподобнее отче Иоанне, моли Бога о нас, просиявшего в мире благочестия светом и честием, глот гнавшего почти верни, яко иерарха великого Иоанна.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко предстоясь ангелу неприступному царю, совершающим Твою память, молю даровайтеся очищению, священно проповедничая всеблажение Иоанне.
0: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, яко заченщи привечное безначальное слово Отче, и плоти росши паче слово всепетое, моли прилежно ежесть Бога.

0: Боже, помилуй мя, милостивным Твоим оком презрена мя, егда хочу пред Тобою предстать и судите соедине, благопременителю Господи.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воздыхающим мя прими, якоже мытаря из глубины душевные, и покаяниями даруй спаси греха всяго мя избавляющие.
0: Святый мученичи мамонте, моли Бога нас, яко святозарну звезду старостотепца мамонта положи Христос, на высоте церкви свои о страдании светлость миг и преславных чудес всю подсолнечную просвещающая.
1: Святые мученичи мамонте, моли Бога нас, вошед на гору истинного знания и облистався в видении ума чистотою, и сество бессловесных к словесному песнопению, божественным повелением блажения воздвиглыси.
0: Преподобни очи Иоанне, моли Бога нас, воздержанием очи и молитвой неуклонною, восшел еси к Вышнему граду добродетели Богоносия, и держи сладость и поток питаешься.
1: Преподобни очи Иоанне, моли Бога нас, яко дерзновение имея к Богу, и раши преподобни Иоанне мудре, молись, спасися, верующим, совершающим память Твою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко благочестивых догматов наставник и мудрых словес сказатель истинен, венцем узъязвался, еси на ереси преподобнее.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко небо и престол вся Божий, воспеваемся, Богородицы чистая, яко из Тебя висел и

0: всеми святыми, кто не ноши сами себе друг друга, и весь живот мы Христу Богу предадим.
1: Благочестие сы рождения честно, нечестие показался иси потребитель мамоте всехвальне силы духа, трезнище себе лесть и дальску обличил иси, и благодерзостно троицу петь и проповедал иси, тем же и зверем дан быв страстоносчие, зверя уморил иси и зло.

0: сосуд божественный воздержания, богатство некрадом и благочестие показалось еси Иоанне блажение, в бесстрастии уяснив житие Твое, требующее обогатив милостынью, Отче преподобнее, Христа Бога молить даровать и нам верю милость.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, божественная скиния была еси, Слово едино, пречистое Дева Мати, чистотой ангелы, превосшедшая паче всех мене печь, бывшего скверненно плотскими прегрешениями, почисти молитву Твоих божественными водами, подающими.

0: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, токи слезь дашь мне, иссушающие страстей моих источники, и греха всякого темения умывающая, щедре многомилостиве, и угашающие огня гиенского, вечнующий пламень неугасимый.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, непрестанно чешу струпы души моя сластолюбием, и пребывай неисцелен, в чувство сам прийти не хотя, кто буду, и что сотворю, Христе щедрый, исцелив, спаси мя.
2: Святый мученичи Мамонти, моли Бога нас, самовольник под веком, отлучился и сине ужасно славнее, мудростью Христа, Бой милости, помогающая божественной силою, немощь Твою утверждающая и свидетеля показующая своих страстей и вышней светлости причастника.
1: Святые мученичи, Мамонти, моли Бога о нас, яко помощник и же от Бога спутник Твой, покорявшийся, яко же славеснейший дивий зверь. Божественную Его любовью Ты покорилась и страсть бессловеснейшая, красен явился и помыслом мудрейшим, бессловесие врагов побеждем.
2: Преподобни очи Иоанне, моли Бога нас, иерарха всемудрого, в песнях восхвалим глаголющие. Богоносе Иоанне, молися Господу, прилежно спастися нам.
1: Преподобни очи Иоанне, моли Бога о нас, яко благочестивых догматов насадителя и мудро иерарха тя имущие богоблажение очи, песнь и пень восхваляем тебя.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, священную Твою память вернение, первоначальниче питателю славней Раши Господень, песни празднуем.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, безневестная невеста и чистая и нескверная Матерь Христа Бога, того непрестанно молись спасти души

0: Боже, помилуй меня, Твой Сын был в благодати, благоутробный Христе, поработихся к врагу, и от Тебе удалился жив блудно, тем же обратив меня, спаси.
1: Святый мученичи, мама, Антимони, Бога нас, труже мне, как уже отелеси славный мама.

0: благодарственную хвалу пелось изиждителю Твоему, и скоповаем в ребра всеблажение, и глас небесе услышалось, и утверждающий паче помысла Твоя к лучшему, и страдания болезнь облегчающий.
1: Преподобный Отче Иоанне, моли Бога о нас, пастырские, помазался и си благочестие мира богомудрия, тем, яко иерарха си восхваляем Ти преподобнее.
0: Преподобный Отче Иоанне, моли Бога о нас, яко подражатель си апостолов богомудрий славне, болезнь и бдение церковным предстательствами и в

0: прочее священное явление, и ереси начальники посрамил еси.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, яко царицы все и царя всех рощу, и придите с ангелом благословенным.

0: обрадование в день страшный Христе Иисусе, да не услышу тогда гласа уцелающего в огне гиенский.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, погрузи меня во глубине прелешений, иже праведных враг, и к щедрот Твоих притекай пучине Иисусе, к пристанище жизни ныне на

0: пекло сие, божественным орошаем с небесе дождем страдальщие доблественнейшие.
1: Святый мученичи мамонте, моли Бога нас, юношам трием притворивый печь, в росу святое влено, богомудрый всеблажений от пламени схитите, и огонь.

0: исчезновенные сотворил еси.
1: Преподобнее очи, они моли Бога о нас, як святиник благочестия, догматов твоих доброты, облисталось и по всей твари богомудрый учителю, и помрачилось и ереси слова.

0: и уяснил Еси всем Троицу яви.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Рождейся из Девы и мир просвещей Христе Боже, и мне от прегрешений моих избави, яко человеколюбец, и управи жизнь мою.

0: неотвратимая, сокруши под ноги тебя поющих. Яко сиже в бедах предстателя тебя тепла мамонте имут.
1: Иже по всей земле преславного тебя мученика, и на небесех со ангел ликующий воспои мамонте, первые и елени в пустынях яведояща, и ныне богатные люди Господни, с жезлом силы, яко пастыря добро пасуща, и путеводящие на место злачно, и где же есть истинно райская сладость, то я бы ради мир оставил еси, якогда все тебя предстателя мамонте.

0: Божий, помилуй меня, уврачуй щедрость сердца моего, несыльные страсти, дары отсечения долгов моих, тяжкое бремя облегчи, да во умиление тебя славлю, пресно, Отце Бога.
1: Святые мученичи,

0: явился и сего пия сотворшему, благословен Бог Отец наших.
1: Святые мученичи, мамонти, моли Бога о нас, ангелы сприемники, сликовники тебе и общники незлаголанных песней, посреди пламени мученичи и милости, с ним же всех владыц взывалось.

0: пастве Твоей, пастыря показавый, благословенный си во веки, Господи Боже, Отец наш.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, плотская противостанье очень изложив Христа.

0: Помилуй нас, Боже, помилуй. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, взираю на великую милость, щедро Твое, кресте, як уже Давид, согрешив паче оного, и зову соонием едине, милостивой помилуй мя вскоре.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, конец благ быть ми молюся, положите же лукавым деянием, когда конец не усердствую, ужесточенно имей мое сердце, ущедри мя, Боже, слове.
0: Святый мученичи мамонте, моли Бога о нас, яко Даниил зияние зверей заустил еси, божественный владыки призванием славне, смея умертвил еси, злочестивое посрамил еси, и яко победитель на небесе хвоя, живеший и живеши веселье, священницы благословите люди, превозносите во все веки.
1: Святый мученичи мамонти, моли Бога о нас, побиваху каменем те обложение, каменью служащий и окаменений душе при беззаконии, око возвязающее священное твое, мученичи души, к нерассердному и неуклонному каменю, и поющий усердно, священницы благословите, люди превозносите.

0: упас иерарше египетскую прелесть отразилась, и Вавилона страсти убежав, Сион горне облилась и жилище во вся веки.
1: Слава Отцу и Сыну! Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, яко мира помазать все священное явление, словом и делом благочестия священно действующее божественное

0: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Иисусе, человеколюбче, единен немощь нашу виды, всею бы облеклся и сие милосердие ради, хотя сию очистите тем же, скверны лукавые гноения зол моих очисти и спаси мя.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко блудница слезы приношу те, человеколюбче, яко мытарь сеня взывайте, очисти и спаси мя, як же хананей вопию, помилуй меня, як же Петра покаявшися в прощение сподоби.
0: Святый мученичи Мамонте, моли Бога о нас, возложил еси душу твою, избавителю и к всему усердно

Бога нас, совокупился еси с ангелы, ангельской на земле жительство стяжав, и с ними поешь его хваление радостно, священно песнопение, мамонте, троице всехвально, обожаем божественное причастие и славу непри...

0: моли спастися душам нашим.
1: Преподобный Отче Иоанне, моли Бога о нас, жезлом Духа Святаго, люди, яко упаши честные церкви, и однавши богоборной ереси, сии ра...

0: Блажение очаня велико имените.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Радуйся, присно животные, источничи нетления. Радуйся, всесветлый солнце мысленного облаче. Радуйся, на сила божества всего. Радуйся, ковчежи свечи.

Господа, Отцу и Сыну и Святому Духу,

питался сей леней, в горах живысь, мученьщи мамонте, но явился сей паки на тризнище, страдав усерднейше, и победы всем венец ко Господу отшел.

славы сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в тимбалях доброгласны, хвалите Его в тимбалях

хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяем Тебя, славословим Тебя.

Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки век века. Господи, прибежище мое, сына в род и род. Азрень, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить воля Твоя, яко Ты си Бог мой, яко у Тебя источник живота, во свете Твоим мудрым свет, пробави милость Твоей ведущим Тебя. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Благословенности, Господи, Боже, Отец наш, и хвальную прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я кажу повахом на Тебя. Благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенности, Владыка, образуми меня оправданием Твоим. Благословенности, святые.

0: Со всеми святыми помяну Христа, не сиди друг друга, и весь живот во Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи!
0: Это Бог не растет, и Бог не растет, и Бог не растет, и Тебе слава, и Бог не растет.